здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Валерия.

0: большим сердцем. Как это было? Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово!
2: Эгей!
1: Великолепно!
0: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
3: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
4: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
8: Новое

0: 시끄러.
1: Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Русские бани на Малиновой ждут вас.
6: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Испарилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новый

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Как же я без тебя?
0: And you.
1: Как же ты?
0: Как же мы
1: без меня?

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

На новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новые на новом. Диджей Смэш. Бэмби.

0: город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
3: Ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
4: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
8: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
10: Зацепи.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музыка.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. Силуэт. Лайф. Как это было?
1: Твоя тишина обитает во мне.

0: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Иванушка, а ты куда?
7: В бане, Аленушка.
6: В какие бани?
7: На Малиновой.
6: А что там?
7: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Podstar.ru.
1: Новое на новом.
2: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
5: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
2: Новое радио. Новое на новом.
3: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

0: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. muz.newradio.ru.
1: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: sky.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110 547 605 11 96.

0: что нужно для комфортного отдыха дома. Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Русские бани на Малиновой ждут вас.
5: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Дарите улыбки, а сеть стоматологии «Медента» подарит выгоду. Только до 30 мая. Скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: слышал!
1: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик. Нет тебя красивее людей. Life. Как это было?

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.
2: Прости

0: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!

0: Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Время с большим сердцем. Как это было? Новое.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше шоу-то. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
0: на новом радио. Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Ура, премия!
2: И мне пришла.
4: И мне.
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Артмастерс!
9: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
8: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
6: Возрастное ограничение 6+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Новое радио. Здесь могла бы звучать твоя суперновинка.

0: классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
5: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Новое. Новое радио. Новое на новом.
3: Всем привет. Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мари Краймбрери. Нравится жить. Life.

Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкасти».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Русские бани на Малиновой ждут вас.
9: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая. Скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Новое радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
2: Ага.
0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
13: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
12: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
13: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
14: Новое радио.

0: Реклама.
1: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от Ситна почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. Ситна. Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка, но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Включите свет.

0: как это было. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Иванушка, а ты куда?
3: В бане, Аленушка.
2: В какие бани?
3: На Малиновой.
2: А что там?
3: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
4: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Приложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое радио.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музык.
0: Сделай это сейчас. mus.nuradio.ru

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Art Masters.
4: Ну ты чего?
3: Не знаешь, что это такое? Art Masters – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Никище, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

0: Егор Крид и Артик Асти. «Карма».
1: Ты

Близко. Данил Михайлов ответит за саундтрек дня. Чем под него заниматься планируешь, вообще не мое дело. Главное, чтобы все шло по плану, а то и лучше. Вот с таким настроем и, я не знаю, врываемся в новый час. Отличного дня!

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
2: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
2: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
2: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
2: Я не говорил такого.
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дочь. 18+. Реклама.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: Самокаты Rush Action.
5: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Русские бани на Малиновой ждут вас.
2: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
3: Новое радио.

0: Привет, это Ася.
1: Новое на новом.
0: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Си».

0: новом радио. Обычный человек. То же самое могу и о себе сказать. Данил Михайлов на новом радио. Также не из сложных. Вот, например, меня абсолютно не напрягает, если человек говорит «звонит». Или если он говорит, например, «мы с Москвы», «мы с Саратова», «мы с Нижнего». Вот, пофиг абсолютно, потому что если на такое обращать внимание, можно немножечко свихнуться. Вот, при этом не будем забывать, друзья, что язык развивается, и вчерашнее табу сегодня становится нормой. На работу, когда ехал нынче, увидел на газельке трафарет. «Для нас нет закона, мы с 52-го региона». Ну, опустим предлоги, значит, начал любопытствовать, что это такое. Оказалось, что есть и группа ВКонтакте подобная, и там такой рассадник подростковой мускулинности. Ух, мама, не горюй. Вот, не знаю, зачем тебе это рассказываю, но вот так вот поделился. Тебе красивого всего вокруг, нежного, прекрасного и замечательного. Это новое радио, здесь суперхиты и суперновинки. Очень скоро и Мария Ржевская, и «Весна 305», и даже не лето.
1: Реклама.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Новый Радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. «Весна 305». Верю в лучшее. Лайк.

0: когда талантливо, оно как будто бы и объяснять ничего не надо. Зерп и Рита Ора. Красивый дуэт на новом радио. Данил Михайлов здесь соло сегодня, ребятушки. Я не знаю, чем вы сейчас занимаетесь, но обеденный перерыв как будто бы не за горами, ну или хотя бы полдник и так далее. Так вот, сегодня можно себе ни в чем не отказывать с чистой совестью. Банально заглянув в календарь, значит, 6 мая, день против диеты, отмечается с 92-го года. Прошу заметить. И он, собственно, относится к тому, что когда человек немножечко помешан на диетах, у него нифига ничего не получается. Так вот, сегодня прям вот просто на изи заказываем себе доставочку, самую такую вот прям жирненькую, калорийненькую, и получаем удовольствие. Красивого дня тебе.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Не ищите низкие цены, они уже в «Лимана Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
4: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Никище, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость — все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок, чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: только в мае. Выгода на покупку Чанган Бригинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Новое радио. Новое радио.

0: Магнитогорске час дня. Новое радио.
1: А давай признаем, что солнце как будто бы батарейку подзаряжает вот прям именно так, как надо. Ребяшки, я не знаю, чем сегодняшний день красен, но я надеюсь, что у каждого по паре причин да найдется. Красивое продолжение, с нас красивый музыкальный аккомпанемент.

0: Зиверт на новом радио в городе лето. В целом это утверждение можно не считать фальстартом. Погоды славные. Да, вполне привычно, когда из пуховика днем переодеваешься в шорты, потом обратно и чуть позже еще раз, и уже наверняка. Ветровкам в гардеробе делать как будто бы и нечего. Вот, ну как минимум хочется верить, что наверняка, и что больше как бы холода нас не ударит. В ближайшее время, как минимум. Вот в этом году, кстати говоря, название майских праздников себя оправдывает полностью. Труда хватает, собственно, и мы продолжаем заниматься под отличную музыку непременно. Это новое радио. Данил Михайлов в ответе за саундтрек дня. Мое почтение.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Иванушка, а ты куда?
2: В бане, Аленушка.
1: В какие бани?
2: На Малиновой.
1: А что там?
2: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Новое радио.

новое Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие. Life. Как это было?

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Артмастерс!
8: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
7: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
5: Возрастное ограничение 6+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Да ладно уж, целый мир, оплати картину на Wildberries и по рукам. Алекс Лим на новом радио. Мне кажется, во времена «Фабрики звезд» эта песня могла бы просто разрывать. И вот прям вот по полной программе, хотя и сейчас тоже звучит прекрасно и замечательно. Вот такая вот цикличность в творчестве. Что, запрос? И слова произносит хорошо, и душевное исполнение. Это новое радио. Здесь у нас суперхиты и суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро.
1: Реклама. Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: Чанганом пора.
1: Только в мае выгода на покупку «Чанган» в «Регинус» Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
2: Новое радио.

0: любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.
1: Ты любишь меня?

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Я надеюсь, твоему дню будет еще к чему добавить приставку «супер». Угу. По большому счету, еще даже и полноценно мы в него не влились.
2: Где же могла уйти, сколько минут?

День как новый. Новое радио.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: абсолютно не лукавит. Ёлка на новом радио приходила к нам в гости. Кстати, была вся в черном, но не суть. С гитарочкой, с очаровательным гитаристом. Вы, значит, акапелла исполнили несколько песен. Чудесная обстановка была, атмосфера, что надо, как говорится. Вот, не знаю, в обозримой перспективе нечто подобное будем ли устраивать или возьмем небольшую паузу. Все-таки майские, а там лет тудой-сюдой. Вот, но, дорогуша, сейчас у нас где-то на Кавказе время проводит, вернется и откроет дверь своего Лэнда. Это я про Эви сейчас.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали.

0: нравится всегда. Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110 547 605 11 96.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган Пригинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Русские бани на Малиновой ждут вас.
2: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Привет всем, это Сергей Лазарев.
11: С вами Тима Белорусских.
10: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
12: Это Звонки.
13: С тобой Даня Нилетто.
14: Новое.
15: Всем привет, это Мэри Гу.
16: С вами Джонни.
17: Меня зовут Ёлка.
18: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
19: С вами Полина Гагарина.
20: Всем привет от группы Пицца.
21: Слушай.
22: Новое радио. Присоединяйся погромче.
23: Newradio.ru.

0: приятной меланхолии раздали. Диджей Смэш и поет на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Ребятушки, тут, значит, предложение следующее. Если вы занимаетесь музыкой давно, и вам кажется, что вас еще вот не услышали миллионы ушей, а вот как услышат, так сразу все вот прям пойдет, то мы с удовольствием вас поддержим, потому что до очередного сезона проекта «Музыкастинг» осталось-то всего ничего.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она

0: необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо «Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Новое радио «Эвордс» 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. «На сиреневой луне». Лайф. Как это было?

0: Макс на новом радио, Kill It Queen на новом радио. Ну, очень такая красивая, да? Красивая и песня, и название тоже милое. Немножечко напоминает песню Фредди Меркьюри Killer Queen. И ты знаешь, меня удивило, оказывается, песню Killer Queen Фредди написал, вдохновившись, ну и Марии Антуанетты, понятное дело, но еще и советской шпионкой, невеликого ума девушкой, но с очень такой яркой, драматичной судьбой. Вот, не будем дальше в эти штуки погружаться, будем слушать суперхиты и суперновинки и заниматься тем, чем занимаемся. Кто-то работает, а кто-то отдыхает, потому что кто-то должен. Красивого дня, друзья, с нас красивое сопровождение. Данил Михайлов за старшего, мое почтение.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». 3 недели.

0: продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супонэр.
3: Не ищите низкие цены, они уже в «Лимана Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
4: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое. Новое радио.
12: Новое на новом.
13: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: в Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Когда сейчас будешь покупать себе в кофейне круассан такой вот с большим количеством сгущенки, орехов и так далее, не напрягайся. Сегодня день против диеты. Поздравляю всех нас.
2: В наших глазах зажегся город.

0: все заново, не заново. У солиста группы Jamiroquai, J.I.K., есть несколько суперкаров в уникальных расцветках. Но сейчас не об этом. В свое время у него был роман с Вайоной Райдер, с которой он расстался по следующей причине, цитата. «У нее были очень аппетитные формы, и она постоянно тянула меня в постель. Это утомляло». Конец цитаты. Да, да. «Официант, мой стейк слишком сочный и вкусный. Срочно исправьте ситуацию. Желаю нам с тобой похожих проблем. Отличного дня, отличное утро. Тоже скоро».
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так, спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово!
3: Эгей!
2: Великолепно!
1: Реклама.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Иванушка, а ты куда?
6: В бане, Аленушка.
5: В какие бани?
6: На Малиновой.
5: А что там?
6: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
7: Стоп. Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сократ. Такси, такси.

большим сердцем. Как это было?

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: У меня в гостях самая плохая девочка шоу-бизнеса Анна Плетнева.
3: А, в трусах поет, такая классная, на сцене.
0: А тебе самой вот от этого образа, да, от плохой девочки, не становится скучно?
3: О, боже, мне все веселее и веселее от этого образа, учитывая еще последние все нововведения в наших законах.
0: Задумывалась ли ты когда-нибудь про какие-то там пластические операции, какие-то уколы?
3: Ботокс, я вообще считаю, это подарок всем женщинам мира.
0: Ничего такого скандального у тебя нету.
3: Слушайте, у меня такая безупречная репутация. Ну, о чем со мной разговаривать? Я пошла, Никит, пока. Интервью закончилось.
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.
2: 18+. Новое на новом.
3: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.
4: Ставьте стакет.

0: Очевидцы рассказывают, что по фойе ходил в парике и говорил: я Флорайда, сам фотографом прикидывался. Давай сфоткаемся. Народ ему не верил. А потом как поверил, вот такой вот пранк мы уважаем. Райт Раун, кстати, ходил, радовался, веселился, плясал и очень сильно напрягался из-за того, что люди, которые купили сидячие места, зачем-то вставали перед его лицом, понимаешь ли. Ну, а как усидеть-то, собственно? Так, ладно, в Новосибе, по-моему, завтра Флорайда раздавать огня планирует, поэтому если ты в тех краях находишься и уже имеешь билетик, то, ну, зависть, зависть. Вот, а если ты выходные имеешь, так и двойная. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве, к ним скоро.
1: Реклама. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Новое радио.

Давай признаем, что после обеденного перерыва как будто бы день быстрее двигается. Вот пусть и двигается быстро, а вечер пусть не спешит. Красивого дня пока еще тебе.

0: очень свойственно лирику раздать с нежности, такой драматичный и очень талантливый. Это новое радио, ребятушки. А кто у нас раздает такого дикого угара по утрам? Так это ребятушки из утреннего шоу 1+1. Напомню, что подкасты можно переслушивать, они есть в записи, поэтому если как-то вот, не знаю, вдруг загрустнулось и кажется, блин, не хватает мне этих двух, то просто находишь подкастик, а я тебе сейчас даже скажу, где.
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так, спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово!
3: Эгей!
2: Великолепно!
1: Реклама.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: Самокаты Rush Action.
6: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
7: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от Ситна почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. Ситна. Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
9: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
15: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
14: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
16: Русские бани на Малиновой ждут вас.
17: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
18: Новое. Новое радио.
19: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушай мою новую песню «Давай не ждать» на новом радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леша Свик. Луна. Лайф. Как это было?

Друзья, желаю вам, если в вашей жизни еще нет человека, обрести такого, с которым вся ваша жизнь будет намного ярче, чем луна. Я не боюсь уже высоты. Я не боюсь уже дикой боли.

0: светятся звезды, далеко-далеко, где кончается небо, далеко-далеко, где кончается море.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было? Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Новое радио.

0: какое мелодичное наложение музык друг на друга. Милки и Мел Грэп на новом радио. Думал, сейчас еще будет вот это вот ту-ру-ру-ту-ру. Но нет, уже не будет, потому что все, песенка закончилась. Ребятушки, новости из Сингапура. Как правило, из Сингапура никакие. Ну, что-нибудь там на высокотехнологичном. А вот не совсем. В Сингапуре введут телесные наказания для школьников за буллинг. Вот так вот наказывать будут нерадимых хулиганов ударами ротанговой тростью от 1 до 3 в зависимости от тяжести проступка. Ну и, соответственно, все эти наказания будут согласованы с директорами и так далее, директорами. Но то, что идут на эти меры, говорит все-таки о... Ну, наверное, не о возвращении в Средневековье, а о том, что слова действуют не всегда. Это новое радио, мы с тобой ремень тут обсуждать не будем ни в коем случае. Мы будем слушать отличную музыку и заниматься тем, чем занимаемся. Надеюсь, чем-нибудь приятным. Под Татьяну Куртукову, в частности, и под тему белорусских к ним скоро.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: Ищите низкие цены. Они уже в Лимана-Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
7: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
9: Реклама. Новое на новом.
11: Всем привет, я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Думал, какой бы повтор поставить проект, что был раньше сегодня на вечер, и выбрал «Фабрику звезд». И будем сегодня, значит, слушать «Фабрику звезд», хиты, но это вечером, а пока суперхиты, суперновинки более привычные.

0: Кто-нибудь помнит Эмбер Хёрд? Именно из-за этой какающей в кровать девушки в свое время отменили Джонни Деппа. Ну, попытались отменить. Дяденька все-таки очень так спокойно пережил вот этот синдром отмены. И сейчас чувствует себя прекрасно и замечательно, не изменив себе, как говорится. Так вот, компания Disney предлагает Джонни Деппу $301 миллион и публичные извинения, лишь бы он вернулся к роли капитана Джека Воробья. Ёлки-палки, эта сага как будто бы никогда не закончится, но вроде бы ничего плохого в этом и нет.
1: Эти треки были новыми, когда нового...

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов в вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Иванушка, а ты куда?
6: В бане, Аленушка.
5: В какие бани?
6: На Малиновой.
5: А что там?
6: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Ruskomedia.ru. Новое радио. В пустоте.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Серябкина. Медляк. Солей. Лайф.

0: реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Артмастерс!
4: Ну ты чего?
3: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.

0: Риана на новом радио. Ни в коем случае с музыкой тормозить не планируем. Ребятушки, очень меня умиляет реакция экспертов на вопросы, которые задают солидные издания время от времени. Вообще к экспертам обращаются. К экспертам, не к фэшн-экспертам, а вот, например, даже к биологам. Итак, внимание, что же за вопрос? Россиянам рассказали, полезно ли носить носки с сандалиями. И Первый канал эту новость, значит, обсуждает. Известия, аргументы, факты и так далее, и так далее. Обалдеть, да, новость какая важная. Но зато как любопытно стало. Так вот, полезно ли? Так вот, биологи, значит, отвечают, что да, полезно. В лучшем случае нужно носить антибактериальные носочки. А если даже не таковые, а обычные хлопковые, то они помогут избежать появления мозолей. Ну все, достаточно новостей, я считаю. Давай к музыке возвращаться. Это новое радио. Суперхиты, суперновинки всегда.
1: Реклама. Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо.

0: вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Ищите низкие цены. Они уже в «Лимана-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
8: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новое радио.
2: Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

0: Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Ох, ребятушки, продолжай композицию. Напомню, что я тоже с вами, и бояться на самом деле нечего. Впереди 20 минут только музыки, потом еще музыка. Итак, 24 на 7. Я считаю, расписание идеальное. Вот, обрати внимание на часы, и, может быть, пора уже украшать планы на вечер.

0: такое удовольствие. Зиверт на новом радио. Помню, когда Юлечка исполняла эту песню у нас здесь, вот прям в соседней студии, можно сказать, где мы выдаем концерт живые. Это было так круто. Я тогда ведущим был, помню, с ней вот сидишь, общаешься. Эта песня, ой, просто замечательная. Но, ребятушки, вам ничто не мешает оказаться в той самой студии со своим творчеством уже совсем скоро.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Ковыл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Ковыл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Луг, 53. Приложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дарите улыбки. А сеть стоматологии «Медента» подарит выгоду. Только до 30 мая. Скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Русские бани на Малиновой ждут вас.
13: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро.

где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим.

0: На столе, на кровати и на голове я... Ай, что-то там тоже. Вспомнился внезапно мальчишник Анна Немченко. Да, умела на новом радио. Кстати, по поводу старины глубокой. У нас все майские праздники, даже если ты их не празднуешь вот так вот полноценно, как минимум работаешь, будут повторы проекта «Что было раньше». Сегодня с 6 до 8 по Москве послушаем главные хиты «Фабрики звезд».
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Коста Лакоста. Календарь. Лайв.

0: апгрейд КР на новом радио. Вот, ребятушки, тут одна дама в Приморье решила тоже апгрейдить свой финансовый статус. И что она сделала? Она украла более 700 лотерейных билетов на 400 тысяч рублей. Ну и, как ты правильно понял, выиграла она ровно нифигашечки. Да. Ну, может быть, в любви повезет. Хотя там, где она окажется, лучше бы не везло. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда. Очень скоро у нас и Артур Пирожков со свежим треком, и Мэри Гу с обожаемым.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
5: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Не ищите низкие цены, они уже в «Лимано-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
9: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нитище, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
10: Радио.

Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Помимо того, что сегодня Всемирный день против диет, так еще сегодня отмечается день встречи с Белым Рыцарем, что бы это ни значило. Вот, но, дамы, я надеюсь, что и то, и другое более-менее понятно.

твоя худшая ошибка, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Радио.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше нечем.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дудь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дудь.
2: 18+.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Иванушка, а ты куда?
8: В бане, Аленушка.
7: В какие бани?
8: На Малиновой.
7: А что там?
8: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Новое радио.

Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик, обними. Life, как это?

0: были новыми, когда нового радио еще не было. А в частности, сегодняшний эфир будет посвящен финалистам, да и не финалистам, вообще практически всем участникам знаменитой «Фабрики звезд». Через 25 минут ехать домой будем под вот такую вот музыку. Ну а если мы сейчас уже в пути, то суперхиты и суперновинки куда актуальнее.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля проведения по мнению от кредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
7: Новое радио.
9: Новое радио.
7: Новое радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Круто ты попал на ТВ. Ты звезда, давай на... Друзья, мы сегодня в проекте «Что было раньше» будем слушать, как вы могли догадаться, прям сходу с ноги взлетаем, залетаем. Лучшие хиты «Фабрики звезд» первый, второй, третий, может быть, немножечко в четвертую залезем.
3: Ребятушки, надо было видеть глаза Эви. Вот представьте себе, 93-й год, вам дарят Дэнди, и вот именно такое выражение лица у нее сейчас было. Просто она прям вот это вот... пантера хип-хопа, сидела и пела все песни, которые ей в голову прям вот взбрели. А сколько было тебе лет, когда вышла «Фабрика»?
2: Получается, мне было, нет? Если 2003 год, 2000, в каком году она? В 2003,
3: ну, да? Наверное, да.
2: Вторая была в 2003. В 2003 году мне было 7 лет.
3: Ну, короче, первоклашка.
2: Друзья, у меня есть история, как приезжала «Фабрика звезд» в город Ухта, и как мне на шею вот так вот усаживал мой отец, отчим, чтобы мне было видно, кто там поет. Но об этом я вам попозже расскажу, потому что, ну, это же легендарно. Потому что это нужно будет перед группой «Корни» рассказывать, потому что группа «Корни» мне тогда так нравилась. Мы их обязательно сегодня послушаем.
3: Всех обязательно послушаем. В общем, ребятушки, подтягивайтесь в телеграм-канал «Нового радио».
2: Там, да, уже... через секунду будет пост.
3: Монтажер готовит пост. Напомните, какие артисты у нас были в «Фабриках», кто был продюсером «Фабрик звезд».
2: Кто вам нравился? Потому что можно сколько угодно слушать Джорджа Майкла, но когда речь идет про Никиту Малинина и песню «Котенок», ну, здесь нельзя сдержаться.

0: Ребятушки, я клянусь, она подпевала и говорила имена артистов, которые вот вступали в свою партию. Офигеть!
1: Я хочу попросить вас, пост немножечко выложила с опозданием, поэтому, пожалуйста, все вот эти комплименты о том, что «Ой, это мелодия из моего детства», «Ой, Никита Малинин и правда лучше», «Группа Корни обожаю», пожалуйста, поставьте сердечко под постом и напишите это еще раз под постом, чтобы потом мы спустя время пересматривали и плакали. Что хочешь сказать про «Фабрику звезд»? Что, мне кажется, это была мечта всех тех, кто действительно пел где-то в душе или дома перед зеркалом, и казалось, что, ну, ты можешь быть следующим. Вообще, это было, мне кажется, то время, вообще та эпоха, когда все верили в то, что они могут стать звездами, на весь мир известными. И это так подавалось, как будто действительно в этом не было ничего невозможного. Ты смотрел на этих ребят и думал... Ну, это я в будущем.
0: Ты знаешь, не могу не согласиться, потому что, когда я учился в университете во время «Фабрики», на первом курсе, по-моему, так у меня знакомые летали в Москву и выступали перед продюсерами и так далее, стали вот в этих очередях и потом рассказывали, и у них вот эти воспоминания были, знаешь, ну, примерно как будто бы вот их по телевизору показали.
1: Конечно, это так ощущалось. Сейчас, мне кажется, такой накал сохраняется, вот когда я смотрю видео с поступления...
0: Когда тебя в ЧВД приглашают.
1: Ну, еще не приглашают. Когда вот ты смотришь видео с поступления в театральные вузы, там обычно же вот они все стоят, половина в обморок падают, все в истерике, потому что из огромного потока там поступит человек 20. И вот они как сумасшедшие в этот ГИТИС каждый год поступают, с ума сходят, и мне кажется, вот примерно такие же эмоции люди испытывали.
0: Да, ну и не будем забывать, что любой взлет предполагает полет, правильно? А вот падение он как будто бы не предполагает. Тем не менее, группа «Корни» в середине нулевых это была самая востребованная и самая обеспеченная группа.
1: Ну, потому что...
0: По крайней мере, они в Форбсы попадали.
1: Конечно.
0: И так далее.
1: Красивые мальчишки, молодые, сладкоголосые, с очаровательными лицами. Как тут не влюбиться? Мне было 7. Я с ума сходила. Я была уверена, что...
0: А ты помнишь, как зовут их всех?
1: Мне нужен был только Паша Артемьев. Я думала, что это мой будущий муж. Не сложилось.
2: И кровоточит.
1: Может быть, и слава богу, кто знает.
0: Не жить, а может быть, еще не все потеряно.

0: кстати,
1: Ван Гой популярный выпуск, конечно,
2: знаешь,
1: сегодня.
2: Знаешь, про что? Или про кого?
1: Про группу «Корни».
2: Нет, это песня про Иисуса. Неожиданно.
1: Перемотали меня обратно.
2: Прикинь.
1: Вот это ничего себе.
2: Друзья, факты, о которых вы, возможно, не знали.
1: Давай,
2: возможно, они вам не нужны.
1: При чем здесь Джизус?
2: Просто так и сказали. В рилсе. Мне попался рилс, отрывок из интервью.
1: Игорь Матвенко это сказал?
2: Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Тут кудрявенький, собственно.
1: Павел Артемьев.
2: Конечно. И он тут рассказывал, что он написал песню вообще, думая о великом, о духовном.
1: Ну, в целом, когда тебе 17 лет, и ты пишешь песни, тебе кажется, что ты думаешь как раз-таки вот просто на какой-то там недостижимой высоте. Да. А, собственно, многие артисты на «Фабрику-то» и попали, уже будучи известными писателями в каких-то кругах. Вот Игорь Матвиенко Юлию Бужилову уже слышал, знал и пригласил. Вот давай поучаствуй. Кто-то потом рассказывал, что дети артистов скрывали свои фамилии, чтобы попасть на «Фабрику» как инкогнито.
2: Конечно.
1: И мы верим в это на 100%. А сейчас послушаем группу «Фабрика».
2: Группа «Фабрика», да. Вы знаете, что самое интересное? Что группа «Фабрика» существует до сих пор. И вот
1: Ира, по-моему, там даже есть первоначальная участница. Да.
2: По-моему, так. Если я не путаю, я могу путать. Вы можете меня поправить. И она до сих пор участвует, является участницей этой группы. И плюс-минус выглядит так же. И я думаю, в чем смысл? Может быть, секрет в том, что другие девчонки меняются, и она, может быть, мьет их коровь каким-то образом.
1: Ну, мы знаем, что и у Сати Казановой тоже все в полном порядке.
2: Да, вообще, ну, группа «Фабрика», это, не знаю, если ты не был юной девчонкой, а ты, очевидно, не был, поэтому ты не мечтал быть одной из них, а все,
1: ну,
2: остальные,
1: может быть,
2: конечно,
1: мечтал
2: мечтали.
1: С одной из них, кто их знает сейчас?
2: Пошляк
1: вот, ребят,
2: старый.
1: Сейчас откли... Тогда я еще был вообще несовершеннолетним.
2: Тихо, тихо, тихо.

0: прошлом.
1: Одна из участниц, по-моему, сейчас в Англии живет давным-давно, и, в принципе, к шоу-бизнесу отношение имеет очень такое косвенное.
0: Завидуем жестко. У нас, значит, каждый ЧБР есть какой-то самопровозглашенный продюсер и редактор, чел, который постоянно все ему не нравится. И он говорит, у вас отвратительный музыкальный вкус, вы ставите не то. Мой хороший, мы сегодня слушаем треки, которые были в «Фабрике звезд». Не те, что группа выпустила позже, когда они уже выпустились с «Фабрики звезд». Вот эти треки были на момент участия в проекте.
1: Да ладно, пусть чувачок жалуется, это главное, раз, что слушает.
0: А два, пожалуйста, просто я понимаю, что очень хочется блеснуть умом и показать, какой ты вообще просто сумасшедший суперстар. Ну, встань перед зеркалом,
1: подожди, резюме
0: говорим.
1: Присылай Нателле.
0: Да, пожалуйста, ну сколько можно? Почему вот просто человек портит настроение, извергая понос изо рта? Зачем вы портите мне настроение, мистер юзер Кверти, блин? Все, бан пожизненный, я не могу больше на это смотреть. Все, сколько можно, сколько можно. Все довольны, он один недовольный. Так не слушай.
1: Всем отличного доброго вечера. Сегодня лучший ЧБР.
0: Вот
1: написала Галина. Вот с этим я 100% соглашусь.
0: Вот и замечательно.
1: Парни, давайте, подтягивайтесь. Не только же слушать нам, значит, фабрикантов, которые вот пели о чем-то нежном. Давайте вот такого вот отвязного воронежского. From Воронежейро. Миша Гребенщиков. Он с двумя такими красоточками.

0: Мы только-только начали, я уже трижды наткнулся на сообщение. Это лучший выпуск ЧБР.
1: Правда?
0: На этот раз уже от Дарьи.
1: Очень приятно, очень приятно. Вот этот трек, который мы сейчас послушали, я помню, я не помню весь клип, я помню только ощущение, что мне было очень неловко в детстве его смотреть.
0: Смотрите, вы рядом с родителями.
1: Да, вот это ощущение я точно помню. И песня мне казалась какой-то, ну, пошлый, про попу.
0: Батоны, да?
1: Да, типа, о чем вообще речь? И смотреть клип тоже было как-то неловко, потому что все было такое оголенно-откровенное, как будто бы.
0: Ну, в целом тогда широкий ремень назывался юбкой.
1: Ну,
0: такое
1: да,
0: время
1: да,
0: было, да. Ребятушки, мы продолжим после короткого коммерческого момента. Сегодня «Фабрика звезд» на новом радио в проекте «Что было раньше».
2: «Что было раньше» на новом радио. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: На новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Русские бани на Малиновой ждут вас.
11: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая. Скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
14: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
15: Новое радио.
16: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
17: Вау! Друзья, мы продолжаем. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем хиты «Фабрики звезд». Первый, второй и третий. И, возможно, может быть, чуть-чуть залезем в четвертую, но как пойдет. Как пойдет.
18: Я в легком шоку. 22 года назад была эта ваша «Фабрика звезд», которую я особо не слушал, но я понимаю, что вот какой трек не включи, все слова в голове.
17: Да,
18: вот
17: это все. Странно,
18: вот просто никуда работает. Ты от этого не денешься. Маша Ржевская, девушка из приличной семьи, у которой, в принципе, все очень даже прекрасно и замечательно.
17: Да, мы очень рады. Но я хочу сказать спасибо за то, что вообще родилась песня, которая... Пусть вы можете сказать, что это единственный хит. Неважно, сколько песен написала. Вот в жизни важно одну песню такую иметь за пазухой, чтобы спустя 20 лет тебе хотелось ее переслушивать и вот представлять. Вот
18: да, мы не будем в хронологическом порядке слушать «Фабрикантов». Лучше уж так вот прямо устроим.
17: Как пойдет,
18: устроим,
17: по ощущениям.
18: Как пойдет, да. Это же «Фабрика» Макса Фадеева, если не ошибаюсь. Господи. Фадеев шарит за девчонок.

0: О, как.
1: Ребяшки, мы сейчас смотрели клип на песню «Когда я стану кошкой», обтягивающие пиджачки на девушках и брючки, джинсики, даже клёш на юношах. Нет, сразу это... чувствуется нулевые.
0: Это не то. Самое удивительное, это то, что дельфины в луже плавают.
1: Это компьютерная графика.
0: Сейчас, когда нейросети повсюду, это еще вау, но тогда... Мне кажется, это вообще крышеснос полный. Мы тут зашли на территорию Юли Савичевой. Думали послушать высоко.
1: Даже не так. Мы зашли на территорию фабрики Макса Фадеева. Ржевская, да, оттуда.
0: Будет важнее, правильнее.
1: Юля Савичева, она его землячка. Знаешь такую группу, которая называлась «Конвой»?
0: Нет.
1: Это группа Макса Фадеева, которая вот еще в Кургане образовалась. И друг его играл на барабанах в этой группе. Потом у него дочурка родилась, Юля Савичева. И она была на бэках у Линды.
0: О, боже.
1: Потом она абсолютно случайно, естественно, попала на «Фабрику звезд», и у нее замечательная карьера.
0: Конечно. Совпадение?
1: Совпадение стопроцентное. А еще кто там была, по-моему, из Кургана? Темникова, да?
0: Темникова, кстати, да.
1: До
0: еще
1: нее
0: Гагарина.
1: Тоже доберемся.
0: И до нее, наверное, тоже доберемся.
1: Гагарина тоже из Кургана. А, Саратов, что мне рассказываешь?
0: Я про «Фабрику» тебе говорю.
1: А я тебе про, Курган. Про Курган и группу «Конвой». Надо же такое название замутить, да?
0: Как можно... Все, на этом треке вообще нельзя разговаривать. Ты что, это... Воском по телу.

0: Ну что, ребятушки, в мурашках сидите?
1: Конечно.
0: В мурашках, не то слово, и ты в мурашках, и слушатели в мурашках, а автор следующего сообщения сейчас этих мурашек еще добавит.
2: Ну-ка.
0: Вот я вот буду читать, а у самого он с голуби, смотри, как волосы на спине поднялись. Вот вы в такие воспоминания отправили. Я в свое время отправлял заявку на фабрику звезд. Прошел предварительный отбор, получил приглашение. Дорогу оплачивали, нужно было что-то там еще оплатить. Ну, какие-то не особо большие деньги, но родители в то время надо мной посмеялись и не пустили. Вот такие пироги. Спасибо за приятные воспоминания. Виталик, 46 годиков.
2: Виталик, может быть, ты мог бы быть Никитой Малининым?
0: Ну и хорошо, что ты не Никита Малинин.
2: Ну да.
0: Никиту Малинина мы еще обязательно послушаем. А сейчас послушаем парня, о котором могли кто-то сейчас и забыть. Зовут его Кристиан Лених, и это одна из самых красивых песен, как по мне, из всего фабриканского прошлого.

0: Дорогуша, глаза увлажнились, я вижу.
1: Все, ребят, давайте прекращать. Но это осень, осенью можно. Осенью нужно немножечко пострадать, но легонечко, ненавязчиво и сильно в это не впадать.
0: Кристиан Леник только что, ребятушки, мы слушаем героев «Фабрики звезд».
1: Сейчас будет небольшой перерыв.
0: Сейчас будет небольшой перерыв.
1: А после продолжим.
0: И еще почти полтора часа. Да, ты что так торопишься? Давай в тонности, давай в легкости.
1: Я могу. Друзья, сейчас будет небольшой перерыв. После мы продолжим слушать лучшие хиты «Фабрики звезд» номер 1, номер 2, номер 3 и, возможно, номер 4.
2: 1+1. Утро на грани.
3: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прям в прыжке.
4: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
3: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
4: Да, продолжай думать о других.
5: Супермен из Раменского.
3: Да, да, да. От слова рамен.
4: Видите, какой я ветреный мальчишка.
3: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
6: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
3: Мужчина разорвал глотку
4: тому, кто чихнул.
3: Он работал в такси и вез Кирилла.
6: Мега-чих знаменитый.
3: Турбо-чих.
6: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на Новом радио.
3: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
6: Да, смирительный.
2: Реклама.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Артмастерс!
13: Ну ты чего?
12: Не знаешь, что это такое?
13: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
11: Возрастное ограничение 6+.
14: Ура, премия!
3: И мне пришла.
14: И мне.
15: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно, задача выиграть.
3: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная.

0: Там, где Россия.
1: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Новое радио.
7: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
8: Что было раньше?
9: Я кайфую. Нам написали сообщение следующее. Алекс пишет Савельеву. Господи, наконец-то рекламная пауза. Хоть добегу до машины из офиса. Мы сегодня слушаем, как звучит «Фабрика звезд», ребятушки. Первые созывы.
10: Все, кто пишет про Вова Чума, да, конечно, будет этот трек. Я считаю его вообще одним из самых лучших.
9: У меня для него даже прелюдия есть.
10: Там не нужны прелюдии к такому за треку, я тебя умоляю. Там все сразу горячо и готово. Но это больше подходит и к Никите Малинину, который тоже будет. Но следующий трек, я должна сказать, в общем, когда я жила в городе Ухта, мы жили там до моих 10 лет, я участвовала в КВН для детей. Точнее, нет, это был КВН для детей, а потом меня позвали во взрослую команду выйти на один номер. Угу. То есть это были взрослые ребята, я была в такой футболке с блестящими буквами, и моя задача была спеть данную композицию. Мне нужно было спеть: «Он шоколадный заяц, он ласковый мерзавец, он сладкий на все 100, о-о-о, он шоколадный заяц». И дальше не помню, и в конце я пела: «А я тогда же кто?». И все смеялись, потому что я выходила, я была тогда еще чернее, волосы были кучерявее, команда выиграла, и мне подарили магнитофон. Ты вообще понимаешь, что это такое? Я не понимала роскоши этого вообще вот этого инструмента, но мама сказала, что это очень круто. Мне на нем включали просто сказки, потом моему младшему брату.
9: Просто... Ребят, сейчас нашу дорогушу осенило, потому что она повторила слова этой песни, говорит: так, подожди, а в детстве она мне такой не казалась.
10: В том-то и дело, потому что если сейчас вслушаться в текст, можно понять, что вообще-то ну, детям-то лучше бы не петь эти композиции. «Самый сладкий леденец заменяет нам он». Но не будем об этом. Песня супер. Он не мой отец.
9: Он принц.

0: я сладкий на все 100. О-о, мне еще долго танцевать этот танец.
1: Ладно, дорогуша, можешь расслабиться. Мы переходим к следующему треку. Тоже героиня и победительница, и вообще по жизни победительница, красотка Лена Темникова.
0: Мне жаль, что этот трек, мне кажется, он не так выстрелил тогда, потому что сейчас он звучит все еще актуально, на самом деле. Очень-очень по-темниковски. Но тогда я не помню такого прям резонанса, что это было что-то вау. Может быть, просто меня не впечатлило в 7 лет, но я имею право, знаете ли, я строгий зритель.
1: Ну правильно, ты тогда от «Шоколадного зайца» восхищалась, в принципе, что
0: нет,
1: тебе
0: я любила
1: лет,
0: Никиту Малинина. Он пел про меня.
1: Да, надо напомнить, что мы слушаем выпускников «Фабрик звезд» на новом радио. Реакции в телеграм-канале. Привет.

0: Нет, ребяшки, не разбегаемся ни в коем случае. Сегодня слушаем, как звучит «Фабрика звезд», но как минимум первые три части, а может быть и до четвертой доберемся, а может быть и до пятой, что нам жалко, что ли? Это проект «Что было раньше». Кстати, давай напомним, что можно все выпуски послушать в одноименном телеграм-канале, называется.
1: Телеграм-канал так и называется «Что было раньше». Там Усишкин выкладывает себя в трусиках и все выпуски, а также в Яндекс.Музыке можете ввести «Эвиленд», и там тоже есть «Что было раньше».
0: Вот. Молодец?
1: Конечно, а когда не молодец?
0: Горжусь тобой, ребят, продолжаем, вот прям вот уже скоро.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама. Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
5: Ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
6: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нитище, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
7: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66. Новое.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребята, мы продолжаем. Мы сегодня слушаем хиты «Фабрики звезд». Первый, второй, третий, может быть, четвертый, может быть, пятый. В общем, как пойдет. Я сегодня максимально заряжена и вспомнила, что чтобы избежать болезни Альцгеймера, ну, не то чтобы можно ее прям взять и избежать, но можно немножечко для профилактики учить стихи, песни. И могу сказать, что, учитывая, что я до сих пор каким-то образом помню текст каждой песни, которую мы сегодня включаем.
0: Особенно «Шоколадного зайца».
1: Это база. Мне кажется, что я себя немножечко обезопасила, поэтому вы себя тоже можете таким образом проверить. Если что, что вот до сегодняшнего дня, когда я вот искала песни и переслушивала их, естественно, чтобы понять, берем мы это или не берем, и все такое.
0: Ты переслушаешь, ты включаешь 3 секунды и слышишь уже всю песню вот прям наперед.
1: Я к тому, что я не так часто слушаю эти песни, но при этом я помню их от и до. Вот что знается, музыку делали на века, никогда не думал, что буду так говорить про треки из «Фабрики звезд». Но что есть, то есть.
0: Но это культурный код, как ни крути, потому что вот сейчас мы смотрим на реакцию наших слушателей. Кстати, ребят, комментариев много, спасибо вам большое, а вот реакции что-то преступно мало для такого рода выпуска.
1: А у нас что, друзья, реакции
0: романтики. Как, кстати, Юлия Бужилова себя чувствует
1: сейчас? Все прекрасно. Отреклась от сцены и публичной жизни, работает в школе, в академии Игоря Матвиенко, преподает вокал, чувствует себя прекрасно, превосходно. Нашла себя в этом.
0: Нашла себя.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Ребята, час пролетел, мы продолжаем. Мы сегодня слушаем хиты «Фабрики звезд». И я, если честно, в восторге от ваших комментариев. Мне очень радостно, что вы разделяете наши эмоции по поводу
3: каких
2: того...
3: Каких? Вот Алексей Петухов пишет, какая заунывная песня.
2: Ой, ну не хочу говорить, что фамилия какая-то.
3: Да не, нормально. Лех, слушай, надо ее второй раз послушать, и 100% ты по-другому отреагируешь.
2: Не дал мне оскорбить человека. Хорошо, это правильно. Я вам так скажу. Вообще многие песни... еще когда тогда их слушали, казались проходящими абсолютно нудяцкими и вообще отвратительными.
3: Избалованными были, понимаешь
2: ли. А сейчас, когда ты вырос, ты переслушиваешь и понимаешь, насколько ты слушаешь и понимаешь, насколько ты слушаешь и понимаешь, насколько ты слушаешь и понимаешь, насколько они... Ты понимаешь, насколько они хороши.
3: Я думаю, ты бы еще минутку выдержала.

0: Ребята, ну-ка не торопимся, не торопимся. Подольск – это пятая фабрика, до нее доберемся в другом выпуске. Сегодня мы по первым сезонам продвигаемся.
1: Да. Может быть, мы заскочим на территорию четвертого сезона. Может быть. Но это еще не точно. Возможно, хватит нам и того, что мы еще не послушали, как пойдет. Поэтому вы накидывайте, конечно. Если не влезет что-то, мы сделаем второй выпуск.
0: Но Эви сказала, что однозначно «Котенок» прозвучит в какой бы фабрике он ни был, хоть он и попадает в рамки, заданные сегодняшним
1: друзья,
0: эфиром.
1: Друзья, даже если, вот понимаете, мы сделаем 98-й год, мне плевать, я планирую теперь, чтобы мы каждый день «Котенка» слушали. Группа «Тутси», трек «Самый-самый». Я, ну что, вот она мне нравится, эта песня примерно так же, как Никита Малинин «Котенок».
0: Да, офигеть, конечно, Эви. Черный рэп-дива.

0: нормально. Скажите спасибо, что микрофон выключаю при этом.
1: Ребятушки, у меня сейчас в студии реальное караоке идет. Эви подпевает каждому треку, каждому. И я думаю, что похожая обстановка в ваших машинах, если, ну вот, например, мужик летит, сидит на пассажирском и не понимает, что с его женщиной происходит. Она голосит и голосит, и переключать не велит.
0: Да, мужик то же самое делает. Друзья,
1: да,
0: если...
1: мужик про себя, да, делает вид, что ему пофигу.
0: Если вы тоже кайфуете, за рулем где-то едете или в пробке, или дома, присылайте кружочки, как подпеваете. Мне понравилось, как мы это делали в прошлый раз. Почему бы это не сделать традицией? Будем ближе друг к другу. Все-таки не чужие люди, друзья лучшие практически.
1: Соглашусь. Тем более следующие слова песню... перемотал себя обратно. Песни, следующие слов, пожалуйста, сделайте вот так вот, чтобы оно вот сейчас прозвучало.
0: Ты устал, скоро в отпуск.

0: Ну и пусть четвертая, господи, делов-то куча.
1: Я вообще не вижу никакой проблемы. Да, я хочу отдельно ответить комплиментов всем тем, кто записывает кружочки и присылает фотки. Это действительно выглядит очень круто, когда вы присылаете кружочки. Такие все красивые, счастливые, лучезарные. Кто-то вообще в темноте едет, как будто бы, я не знаю, ну, я не знаю, где сейчас.
2: Ребят, включите фары. Включите фары, ну, ей-богу, вы что, с ума, что ли, сошли пугать там встречное движение, потоки и так далее?
1: Кто-то дома в халате. В общем, роднульки, обожульки вообще лучше, прекрасно. Я тоже сижу, пою. Сишкин сидит и считает, вообще, зачеркивает минуты, когда уже наступит четверг, чтобы не прийти на работу, но об этом позже.
2: Да ладно, не торопи коней. Я вот как раз вечером сегодня себя чувствую очень даже прекрасно и замечательно, как и очень многие наши слушатели. Я смотрю, и мужики тоже слушают.
1: И это прекрасно.
2: Причем вот прям не стесняясь, Александр Шкуратов прислал не видео, а фото из машины. Но как бы он его прислал, если бы он не слушал эфир?
1: Конечно.
2: Не просто же так.
1: Согласна.
2: Вот, сейчас тоже подпеваем, хотя, скорее всего, вы эту песню не слышали тоже 20 лет.

0: Так, ребят, меня не знаете, что удивляет, что неужели тогда за минуты не платили? Почему все песни длинные? 3.30, 3.40, 3.19 и так далее. Это что вообще? Все, что ли, такие поэты-песенники, понимаешь ли, музыканты-композиторы давали волю своим порывам творческим, и потом артисты вот так вот, ну, я не знаю, сейчас же ты за полторы минуты трек записал, и, пожалуйста, да, принесет он тебе бабок еще больше, чем вот это вот, на три минуты тебя скрывать. Да вот тоже,
1: ну, слушай, они тоже хитренькие, потому что вот это гимн «Фабрики звезд 3», но на этот же мотив потом они пели «С Новым годом, мама, с Новым годом, папа, с Новым годом, поздравляем вас, друзья».
0: Ну, а теперь в ресторан переносимся. У нас красивые скатерти. Никто не ест и не жует. Ни в коем случае, когда артист старается перед вами.
1: То есть ты так.
0: Я ненавижу живую музыку в заведениях, но хочется вот сейчас как будто бы попасть куда-нибудь на набережную в идеале.

0: Поколение ТикТока просит уже на четвертую фабрику переключаться. Нет, ребят, мы будем растягивать удовольствие.
1: Да, если вдруг что, не переживайте. Всегда можно будет подрубить группу Банда «Плач в небесах». Хотя мне так нравилась группа Банда. У них еще есть трек, называется «Допинг». Мне казался он очень страшным, но мне он безумно нравится. «Допинг — нелепая правда, с ним не стоит играть». Возможно, иначе пелось, не помню. Вот этот трек я знаю тоже наизусть. И вы, наверное, тоже, потому что, ребят... Очень легкая песня, чтобы имена выучить вообще всех, кто там был.

0: Вот, блин, ёма. Про Вову бы песню послушать.
1: Про Вову послушаем обязательно. У меня даже прелюдия готова для этого трека. А я смотрю, с таким удовольствием Таня Наумкина кружок записала. Она прям подпевает с таким прям вот кайфом.
0: Душу вложила родной.
1: Такое ощущение, что она могла бы быть амбассадором вот этого трека. Так, и много-много. Вот Алина пишет. Мир,
0: и только ей.
1: Смотри, там дождик идет. И кассеты выложила на статье Родионова. Там целых 5 фабрик. Ты будешь меня перебивать, что ли? Рекламу перебивать не будешь.
2: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457. Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Приложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Иванушка, а ты куда?
7: В бане, Аленушка.
6: В какие бани?
7: На Малиновой.
6: А что там?
7: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
3: Мы продолжаем. Практически полтора часа уже пролетело. Мы сегодня слушаем хиты «Фабрики звезд». А Утюшкин уже ненароком хочет заглянуть в четвертую, но мы пока еще не все. Не все соки выжили. Хотя не все треки хочется ставить из всех «Фабрик». Мы берем только самый смак. А?
4: Я смотрю, как кайфуют девчоночки. Вот смотри, молодые мамы Алина и Мария пишут, что дети жалуются. Выключи эту кринжатину. Мама дает сделать английский. Но куда денутся дети, когда матушки сейчас кайфуют просто как не в себя?
3: А отдых матери святое, дети.
4: 100%. Вот. Ну и синий трактор или там сидим с бобром уже. Они позабыли, эти самые дети. А маманьки-то, вот смотри, помнят, подпевают и получают удовольствие. Мы сейчас будем слушать Вову Чуму.
3: Наконец-таки,
4: да.
3: После, ну вот, мне кажется, котенок и Вова Чума. Не, ну Вова Чума, ну это... Друзья, если бы тестостерон был звуком, то он был бы этой песней.
4: Я хочу просто запомнить, что Ираклий Перцхалава, это вот парень из Москвы, который, в принципе, в андеграундной хип-хоп-тусовке присутствовал.
3: Да,
4: и музыка в середине 90-х у него звучала вот так. Вот потом, значит, в тет-а-тет попал в поп-историю. Ну и, собственно, на «Фабрике звезд» уже был, так сказать, парнем, который, ну, не то чтобы в узких кругах был известен, но мог себя подать и на сцене, и так далее. И получалось у него очень даже прям ширно-прижирно. И гитарка вот эта вот прям, да?
3: Нет, это, мне кажется, это, простите, это одна из лучших песен Иракли. Все хороши, но это...

0: Я понял, что это за песня. Это омаж на мальчишник. Кожаный убийца. Виноградов Алексей.
1: Это потому, что у него эге-гей искусительный змей.
0: Да-да-да, и вот это вот все. 100% оттуда. То есть сейчас ты не стесняешься, а когда шоколадный заяц, там, леденец, ты, значит, сейчас уже...
1: Для девчонок самый сладкий леденец. Нет, сейчас-то я как раз...
0: Пунцовые щеки я вижу сквозь загар.
1: Сейчас-то я, конечно, смущаюсь. А в детстве я не думала.
0: У нас небольшой офф-топ.
1: Ну-ка.
0: Потому что девчонки просто порвали мне волосы на груди. Но эта песня должна быть.
1: Я ничего не имею против, потому что Мигель тоже черный, и у нас с ним похожее детство, поэтому черных...

0: Не, ну поэтому фигово.
1: Вообще, ну, танцует он намного лучше, но Мигель берет харизмой.
0: 100%. Ну, вообще, он такой парень довольно откровенный. Не так давно он прошелся по звездам шоу-бизнеса, по отечественным, когда был на концерте, по-моему, у Рианы. И, типа, знаешь, так записывал кружочки. Ну вот, посмотрите на уровень. Расслабились, понимаешь ли. На полтора часа уже выпало из суеты жизненной. Нет проблем, только воспоминания, ностальгия. Ужин готовится под песни на ура. В магазин успел сбегать во время рекламы.
1: Моя хорошая.
0: Анечка, ну ты просто чудо. Прям бальзамом обливаешь наши сердца. И сегодня с особо Паплиашвили. Так, ребят, 4-минутные песни. «Мама, не горюй». От Мигеля давай переберемся к все-таки победительнице народного голосования.
1: Важное
0: как
1: уточнение.
0: Сказал Макс Фадеев, второй «Фабрики звезд» Елене Терлеевой. Вот знаешь, как бывает? Иногда ты не получаешь красный диплом или золотую медаль, и это тебя как будто бы подкашивает.
1: Ну, если у тебя синдром отличника.
0: Если у тебя синдром отличника. Елена Терлеева красивая, талантливая, я не сомневаюсь, что у нее все пока.

0: Элина Хоффман хотела сдержаться, но не получилось, сказав, что это 2007 год. Но и что?
1: Элина, ты админ канала, мы тебя не забаним, но не будь душной, как Кварти, господи.
0: Это вот
1: к чему вот это было?
0: И что?
1: Ты на квизе по «Фабрике звезд» не победила!
0: А более того, ты
1: реабилитируешься или что?
0: Ты перепутала имена в песне «Саша плюс Маша».
1: Вот Элина, я тебе больше скажу, Элина, ты даже не подпела самостоятельно Юлии Бужиловой слова, потому что не знаешь. Эля, не хватит хвастаться, хватит на себя одеяло перетягивать, ей-богу!
0: Да, ошиблись. А кто не грешил, пусть первым бросит в нас камень.
1: Вот именно, тем более мы грешим с удовольствием. После короткой паузы продолжим.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Новое. Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: О, как, друзья, мне так грустно от того, что совсем скоро это закончится, но мне радостно, потому что вишенкой на торте, ну, вы можете догадаться с первого раза, какой будет трек. Нет, не плачут небеса, потому что это 4-я «Фабрика звезд», а раз мы не послушали ее, это значит, что будет еще один выпуск.
1: Да, в обязательном порядке подготовим следующий выпуск. Мигель, он залетел, так, ну, случайно, можно сказать,
0: ну, да,
1: по вашим гигантским
0: очень
1: да. А затем, кого у нас еще надо дернуть было... Точнее, дернули по ошибке Титова.
0: Да, но тоже удачно. Ну вот и напутали удачно немножечко с годом. Ну и что?
1: Это все мелочи жизни. Что, да? Ребят, я уверен, что это ни капли не смутило вашу реакцию на все происходящее.
0: Антон спрашивает, где «Фабрика 4»? Алло! Алло!
1: Тони,
0: я только что сказала, что будет второй выпуск. Там будет 4, 5, 6, 7, 10, 41 и так далее.
1: А хочешь вот такой вот небольшой фан-факт?
0: Ну-ка.
1: Который, может быть, все знают, может быть, и ты знаешь. А, дата рождения... Вот что объединяет Полину Гагарину и Юрия Гагарина?
0: Дата рождения?
1: Нет. 27 марта. 27 марта у Полины Гагарина Гагариной день рождения, а Юрий Алексеевич Гагарин 27 марта разбился. Я не знаю, к чему это прелюдия.
0: Ну, это действительно единственный факт, который ты мог подвязать.
1: А еще у них фамилия замечательная.
0: Вот хотя бы так.
1: Да.
0: Я хотел сказать, что Полина Гагарина в «Фабрике звезд» была такой, ну, душка-милашка. А сейчас

0: Тут некоторые удивляются, что Полина Гагарина была в «Фабрике звезд», а она, по-моему, еще и победила в ней во второй.
1: А я не смотрел.
0: Ну ладно.
1: Да, мне тогда было 19, как будто бы вот я в какую-то клубную тусовку. Но, тем не менее, куда можно было попасть мимо? Я когда услышал в такси песню Полины Гагариной «Колыбельная», угу. Мы с шефом просто сидели с открытыми ртами, и он мне говорит, она выиграла когда-то «Фабрику», такой, ну или там участвовала. Я говорю, «Фабрику?» То есть, подожди, «Фабрика» — это не «Отстой», ты мне хочешь сказать?
0: Ты не
1: так
0: Кузька был, да, и ну, потому типа того, пропустил да, столько да. треков, но все равно их знаешь.
1: А никуда не деться было от них, ну правда, они вот, ну, прям, да. вот прям влезли в голову, мы... и сидят, и хорошо себя чувствуют.
0: Мне было 7 лет, когда я впервые в жизни узнала, что такое любовь. Я смотрела...
1: На Пашу Артемьеву, я знаю.
0: Да, а потом я смотрела телевизор, и там был юноша с голубыми глазами, блондин в белой майке. И очень проникновенно, смотря в камеру, он пел трек, что он весь для меня, котенок, что я усну на его руках, что я еще совсем глупый ребенок и парю где-то в облаках. Я думаю, да, я глупый ребенок, мне 7, ты поешь про меня. Сейчас я выросла. Смысл песни, конечно, теперь я осознаю. Но Никита Малинин, 2003

0: Да, оно того стоило. Каждая минута и секунда стоила того, друзья. Спасибо, что провели этот вечер с нами. Я надеюсь, вы кайфовали. Если захотите переслушать, а вы захотите, это можно сделать в субботу с 6 до 8. Будет повтор. Также в телеграм-канале «Что было раньше» вы найдете все архивы выпусков. Также в Яндекс.Музыке, когда вы ведете Эвиленд и поставите сердечко, чтобы не пропускать, все-все-все выпуски. Я люблю Никиту Малинина.
1: А я добавлю, что и Ратмира Шишкова, группу «Банда», и Антона Зацепина, и группу «Бис», и Вику Дайнека, и Наталью Подольскую, и группу «Челси» мы обязательно послушаем уже в следующем эфире, когда доберемся до 4, 5, 6, 7, может быть, даже там
0: 11
1: «Фабрики звезд». Да. Поэтому это проект «Что было раньше», по вторникам забираемся в аналы. Я люблю это выражение, потому что оно тебя раздражает.
0: Да, я, пожалуй, вас целую в правую щеку, в левую щеку всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Говорю спасибо и до завтра.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Ищите низкие цены. Они уже в Лимано-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Никищ, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.

0: радио.
1: Новое радио.
2: В наших глазах зажегся город.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сергей Лазарев. В самое сердце. Live.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: всегда. Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Русские бани на Малиновой ждут вас.
4: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
4: Услышь весь радио. Новое.

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Город Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимано-Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: только в мае. Выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Новое.

0: домой, это дорога домой.
1: Слетай, новое радио.
2: Слетай,
1: слетай.
2: Прости, что так вышло, блин.
1: Новое радио.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: При пати by DJ M Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

до встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо.

Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Парень чернокожий. Life.

мучительная притча о встрече не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Звонки и Асия. Фонари.
1: Лайф. Как это было? Помнят твой

0: Brown.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово!
2: Эгей!
1: Великолепно!

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. Шелк. Лайф. Как это было?

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово!
2: Эгей!
1: Великолепно!
0: Новое радио.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: всегда. Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие. Life. Как это было?

0: вечером с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.